0: ¿Te acuerdas? Retro 90.5 HD.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».